0: для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
1: Тотар радиосының реклама бөлігі телефона 204-00-10.

0: интернет-208-03-00 телефоны аша.
1: Безуше ООО «ЗТК Ресурс» проект декларациясы нашнута домната РФ сайтында.
2: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Батын шәніш күні түшіріп жібере екен, демәк, төші келі. Мен түшірем екен, демәк, менім қолым дүріз жерден өсмей. Татар радиосында реклама.
1: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
2: Тотарадиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Тотарадиосыны мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңғы яңалықлардан хабардар бол. Тотар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
3: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.